0: последний, а свет се точи.
1: 101.1 FM, Радио Jihlava, ваша jednička z českých